0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие...

0: Найм, и к 27 годам стал миллионером вообще. Все началось еще в 17 лет. За две ночи в игре он заработал столько же, сколько за месяц в Макдональдсе, в котором он тогда еще работал. И понял, что хочет заниматься этим всерьез. Ну, говорит, ребят, реально. Отец был настолько против, что грозил отправить сына в рехаб. Говорит, ты поедешь, ты сумасшедший какой-то. Ну, 17-й год. Представляете, какой там был. Но парень его переубедил. Вместе с партнерами он запустил маркетплейс игровых услуг. И к 27 годам он стал долларовым миллионером. Да, там есть такая штука, прокачка аккаунтов, добывать какие-то редкие вещи и так далее. Все это выпадает в игре. Ну, один из немногих, кто ушел в игру и такой говорит, у меня получится, и у него
1: и
0: получилось.
1: И преуспел.
0: Да, рад за него.
2: Красавчик.
0: Вообще молодец на самом деле.
1: Вот что значит важно выбрать по жизни то, чем нравится заниматься, и топить.
0: Ну, это один успешный случай. Мы знаем...
1: На 100 неуспешных.
0: Знаем, сколько не сработало. Да, многие хотели уйти в World of Warcraft. Я хотел, и все это было, конечно, интересно, но вот парень молодец, долларовый миллионер, ничего себе. Но, кстати, давайте вот это и обсудим. Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть? Вот,
2: вот,
0: парень бросил все, ушел в World of Warcraft, даже против бати пошел в один момент.
2: Так,
0: все. И я...
2: Почти в рехабе оказался.
0: Да-да-да, угрожали. Вообще.
2: Ну, сейчас он может купить себе рехаб.
0: Ну, мне бы 3 миллиона долларов и вертолет, и я бы прямо сейчас уже... Туда, куда хочу.
2: Туда, куда хочешь.
0: Сама фраза классная,
1: ну, а
0: конечно.
1: Вы бы ради чего, ради кого бросили бы все?
0: Только что же сказали.
2: Ради карьеры, наверное.
0: Карьеры. Какая должность тебе нужна?
2: Я бы в кино хотел. Ну, сценарист.
0: Ты такой, вы че?
2: Нет,
1: человек, который все время кричит и не хочет мне помогать самопробами.
2: Ну, как бы это.
1: Ну, я хочу в кино.
2: Ну, я же там сказал. Ну, ребят, ну вы что, не слушайте? Я же сказал, сценаристом. Сниматься не мое. Ну, вы увидели меня. Кого я там буду играть? Камень?
0: Не, ну если бы ты писал Колобка второго, я бы тебя хейтил. Тут извини.
2: Я сказал в кино, а не в порочащие сказки видео.
0: Да. Я в твоих кино еще другое представление.
1: А в каком жанре ты бы хотел быть сценаристом?
2: Любой. Мне кажется, что я бы хотел освоить все. Если бы это была какая-то вот карьера, связанная с творчеством, сказали, вот смотри, вот тебе крутая карьера, куча денег, но ты должен уехать отсюда навсегда.
1: Куда?
2: Я... Не важно куда.
0: В деревню.
2: И меня бы... Не, в деревню нет. Хочу в мегаполисе.
0: Короче, ради мечты получается.
2: Конечно.
0: Круто. А, у тебя есть такое?
1: Мне надо подумать.
0: Подумай, друзья, вы пока пишите, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде. Новый трек на Рекорде. Клуни, Проспа и Тристан Хенри.

0: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Вейкаперы.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 8 утра в Питере по московскому времени. В этом часе играем «Не забывайте». Обсуждаем, ради кого или чего вы бы бросили все на свете. Ребят, смотрите, у нас голосовалка же есть, да? Там есть вариант какого-то актера, актрисы, ну, в общем, популярной личности. И пока, что радует, 0% проголосовавших за этот вариант. Все как раз-таки за другую жизнь, за деньги, за свой дом, руководящую должность и мечту. А мечта-то какая, расскажите?
3: А вот смотри, я тут тоже стала копаться. Ну, вообще, ради мечты многие люди способны на многое, да? Но я стала копаться в причинах, почему люди бросают все и, например, что-то меняют в своей жизни. Очень частой причиной является выгорание. Это вот насколько нужно выгореть, например, в своей рутине, да? Насколько должна надоесть, например, там, работа или близкое окружение, что люди, например, бросают все и уезжают, не знаю, в ретриты, в путешествия на год, на два куда-то, чтобы просто сменить вообще все.
4: Ради, то есть выгорание
3: одна из частых причин именно. Либо поиск себя, не нашли себя в этой жизни, и поэтому меняют все, чтобы найти себя.
4: Уголовное преследование, опять же.
2: Очень-очень важная причина. Она, по-моему, перебьет выгорание и все остальное.
4: Да.
3: Может быть, кто-то страсть, понимаешь, кем-то движет страсть, любовь, и вот ради человека они бросают все, переезжают в другую страну, либо в другой город. Это же тоже может быть причиной.
2: Да причина-то не суть. Важен сам предмет обсуждения. Ради чего вот конкретно? Сколько вам нужно, да, чтобы заплатили? Какой должен быть ваш дом, вот если у нас есть такой вариант, то тогда ради этого можно бросить все, что имеется.
4: Просто любой, можно сказать, ради любви. Ради любви к чему? Может, ты любишь именно итальянскую пиццу, ради этого готов все бросить.
2: Поехал в Италию, да.
4: Да.
3: Вот сейчас ты рассказал про свои приоритеты.
4: Не, вкусная еда, давайте так, вкусная еда может стать приоритетом. Ты говоришь, мне надоело жить вот здесь, вот, ну, допустим, питаться вот этим. Я хочу среднеземноморскую кухню. И уехал туда.
2: Я хочу крутую молочку, я в Беларусь.
4: Все,
2: я буду
4: вот
2: там.
4: Вот так вот.
2: Хочу вкусное птичье молоко, еду туда.
4: И пюрешку, так, чтобы прям...
3: Почему ты говоришь вкусную молочку, а я вспоминаю про Меган Фокс?
2: Тоже вкусная молочка. Она на втором месте у меня после птичьего молока из Беларуси.
4: А там не силиконовая.
2: А разница? Главное, что молочка.
4: Главное, чтобы мягко было.
2: Реально.
4: Согласен.
2: Главное, чтобы суфлешка вот эта вот.
4: Не называй ее суфлешкой.
2: Ладно, я больше не буду. Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы.
1: На Рекорде.

0: А мы играем скоро, поэтому чат мобильного приложения Рекорда открывайте, пишите слово «игра», если хотите оказаться в прямом эфире, обсуждаем. А мы, чтобы ради кого или чего вы бы бросили все. Такая у нас история. Я, знаете, что подумал? У нас же сейчас концерт впереди скоро, да? Того Кенни Великого-то, которого, да, некоторые считают. И многие же готовы действительно пойти на все, чтобы попасть на этот концерт. Там 160 бачей только за випку, и люди вообще
1: так
0: как-то...
1: уже только випка осталась.
0: Деньги откуда-то у всех появляются, как спросишь, денег ни у кого нет, никто за обед скидываться не хочет, а здесь на Кенни мы все идем, значит. На кого идем? Кстати, мало кто знает, но в октябре еще концерт Геннадия Ветрова. Почему на него не идем? Называется «Проветривание». Почему? Интересно.
1: Как логично!
0: Как будто бы... Почему мы забыли этого легендарного человека?
1: Ну, Никит, на самом деле люди просто соскучились по таким масштабным шоу. Я думаю, что поэтому все хотят. Даже у меня, если честно, было такое желание. Но, если честно, я не фанатка его и вообще песен не совсем знаю.
2: Геннадий Ветров!
1: Ты сейчас хочешь просто помочь человеку с продажами?
0: У него все в порядке.
1: Там уже sold out?
0: Я вас уверяю, туда не попасть. Проще на Веста этого попасть, чем на Геннадия Ветрова.
2: Я все время тоже, знаете, как человек, который относился к юмору, к определенной игре, думал, вот этот Геннадий Ветров и все, ну они же, ну что это за, ну как, ну не смешно же, не интересно. А у них всегда полный зал.
0: А потом где-то в голове голос, да, вот это?
2: Да.
0: Дети, вы не слазили, вот собрались.
2: Это он считает деньги, понимаете, просто откладывает себе. Геннадий...
0: А у него же хитяра есть. Даже я знаю, плечи, ноги, руки, пуп укрепляет. Хула-хуп. Это хитяра.
2: Это Геннадий.
1: Даже хлеб есть.
2: Так, стоп, подождите, а почему нам еще не капает за то, что мы уже несколько раз произнесли его фамилию, имя?
0: Нам и не должно, он легенда.
1: Пригласите нас на концерт хотя бы.
2: Представляете, он такой, всем привет. Runaway. И запел песни Kanye West.
0: Стоит на шаре, значит, да. на луне. Ему нужно что-то другое, круглое. И поет свои песни.
2: Я знаю, куда я вложу 160 тысяч.
0: Куда?
2: Я буду ходить на все его концерты.
0: Кататься по городам.
2: На 160 тысяч можно миллион посетить.
1: Меня больше повеселило, что люди, которые хотели купить за 160 выпивку, они реально не до конца читали и были уверены, что это можно поделить на 12 человек. Нет, это один билет.
0: Но
1: стоимость начиналась нормальная, адекватная. Просто быстро раскупили недорогие билеты, вот и все.
0: Ну, если будет, то, ну, хороших вам просмотров, что неизвестно же, будет еще или нет. А Геннадий Ветров будет. С проветриванием.
1: Точно будет.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом. Записывайтесь на тест-драйв в Alarm Motors на Маршала Жукова 51 и Коломяжском 18 и получите спецпредложение в августе. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент SUV за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.26.
4: Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа, крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
5: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
6: Бартремонт.
5: А материалы?
6: Бартремонт.
5: А мебель?
6: Повторяю, Бартремонт.
5: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
6: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
5: Ну, да.
6: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
5: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: А, через 10 минут играем, вот сейчас точно. Игра «Присылайте чат» мобильного приложения «Рекорда». Мы обсуждаем, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. Кстати, посмотрел билеты на проветривание вообще, как бы, ну, вы за 160 тысяч, я не знаю, сколько друзей с собой возьмете.
1: За 160 тысяч можно стоять рядом с ним и иногда подсказывать текст.
0: Подпевать, да. Может быть, что-то авторское.
1: Скажи, Олег.
0: Олег. Давайте по комментариям. Вот бросил бы все ради гражданства Швеции, Анду пишет, или Норвегии. Сидел бы на социале. Лосося ловил, отдыхал и подрывал экономику потенциального врага изнутри. Ну зачем ты рассказал? Теперь мы тебя не отправим. Ну, исправь сообщение просто.
1: Теперь его и не возьмут.
0: Возможно.
2: Так, была возможность не пойти в армию, но ради интереса бросил гулянки, друзей, работу на 2 года. И мой интерес оправдал надежды. Я вообще все это получил как раз там. Плюс закалку, новые перспективы, становление личности. Вот, но ради семьи не остался на контракте.
1: Красавчик.
0: Светлана пишет, бросила бы все ради домика на лазурном берегу моря, где всегда тепло, рыболовного судна, ходила бы в море, ловила рыбу и морепродукты, за домом маленький виноградник для виноделия, и пусть весь мир подождет, всем добра.
1: Ну, красиво.
0: Ну да.
2: Виталий, деньги и только деньги, единственное, ради чего я бы бросил все и уехал даже в деревню.
0: А все упирается в это, на самом деле. Мы в этой теме всегда придем к деньгам, да?
2: Нет.
0: Ну, хорошо, какой другой вариант?
2: Ну, есть у людей мечты, не знаю, как-то... Мне кажется, что вот как раз очень часто люди могут бросить деньги, все, вот они достигли всего, а потом берут и уезжают в деревню сидеть, дышать энергией солнца.
0: Те, кто достигли всего, нас не слушают, мне кажется.
1: А потом...
0: Они просто слушают что-то свое.
1: А потом, когда в деревне жрать уже нечего, семена покупать надо, они все идут за деньгами.
0: Да, Юля бросила бы все, если бы была возможность улететь на другую планету, более развитую цивилизацию. Кстати, о, интересно, космос.
1: Ради инопланетян.
0: Прилетают инопланетяне к нам и говорят, так, вот нам, полетели, вот тебе они говорят, погнали к нам, у нас, как ты, человеков нет.
2: Аня
1: ну такая...
2: ты что, дурачок, ну почему я должна тебе поверить?
1: Инопланетяне говорят тебе, полетели с нами на Марс. Она говорит, я домой не вернусь.
0: Сами
1: мне
0: там разбирайтесь.
2: Да, просто меня в этой формулировке удивило, что есть какие-то более развитые цивилизации. О, вы прям ж... уверены, да?
1: Слушайте, но это же давно известная теория. Так, теория, опять вот же, о том, что, по сути, Земля — это эксперимент вышестоящих какого-то
0: вы
1: разума. Матрица?
2: Слетаешь, проверишь?
1: Я бы, честно, если была возможность, то есть не стареть и улететь куда-то в экспедицию, я бы полетел. Честное слово, освоил бы новую планету, там, познакомился бы с инопланетянами.
0: Поэтому рекорд, если вещает на соседнюю галактику, нас слышит, честно, перевод через свой, то почему бы нет? Мы бы слетали.
2: Поэтому, если как-нибудь Стас не выйдет, значит, он там.
1: Да, возможно, я нахамлю сейчас инопланетянам, но...
2: Нет, это признание в любви.
1: Ради отлично.
0: Кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети. Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва может рассматривать Великобританию как прямого участника конфликта на Украине из-за ударов британских БПЛА по территории России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, участие британских ракетных войск в атаках на Россию дает Москве право считать Лондон страной конфликта со всеми вытекающими последствиями. Канье Уэст может встретиться с Владимиром Путиным во время своего визита в Россию, заявили в Госдуме. По словам зампреда комитета по международным делам, такая встреча вполне возможна. Все зависит от того, удастся ли совместить рабочие графики президента и американского рэпера. Демократы в Конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Дональда Трампа после его угроз разбомбить Оман. Сенаторы намерены внести резолюцию, которая запретит президенту проводить военные действия против этой страны. По их словам, демократы рассчитывают заручиться поддержкой республиканцев, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: Шоу-группа Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: А мода C7. Собрать взгляды.
7: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Kappa» и «Denix» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026.
13: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
14: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
15: В ленте!
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и

0: Продолжаем обсуждать, ради кого или чего вы бы бросили все на свете. Да, если бы вам предложили. Фантазируем.
1: Ради безопасности семьи готовы все бросить и уехать в Горно-Алтайск. Уже ищу дом там.
2: О, там очень классно. Я там был.
0: Что да? делал?
2: Ну, у меня там родственники.
0: До сих пор?
2: Да, тетя живет.
0: Может, съездим как-нибудь?
2: Дорого туда ехать, но можем.
0: У тебя же родственники. Или они нас не примут?
1: Дорого лететь да или
2: тут,
1: ехать?
2: Да тут я бы не хотел воспринимать.
0: А, поссорился.
2: Я же не очень гостеприимный человек.
0: Я понял. Олеся ради тогда еще парня бросила работу, друзей, переехала к нему в другой город. Друзей, к сожалению, растеряла, зато живем теперь с мужем и детьми в своей квартире. Купили домик в деревне, плюс работа отличная. Ну, Олеся выиграла джекпот в этой жизни.
2: А вот вопрос, домик в деревне, какой именно продукт вы взяли? Молоко там, сметану?
1: Бросил бы все, чтобы приобрести суперспособность моментальной регенерации.
0: Суперспособность. Почему у нас нет такого варианта в голосовании?
2: Ну, мы пошли в реализм. Что суперспособность? Это же да.
0: Но я бы бросил.
2: Это же и бессмертие получается.
1: А ты какую хочешь суперспособность?
0: Когда кто-то врет, появляюсь я и говорю: врешь. Ну, причем матом говорю. Вот это врет.
1: Так.
0: Вот такая суперспособность я бы хотел.
2: А ты в курсе, что ты бы, ну, постоянно бы куда-то перемещался?
1: Просто наказать?

0: Кабель был бы, и все.
1: Просто, да, вот врет человек.
2: А может быть, чувствовать вранье? То есть, типа, знать, когда человек...
1: Да это и так понятно.
0: А есть же клевый сериал по поводу вранья, как «Покерфейс». Там как раз такая суперспособность есть у девчонки. Она чувствует, когда врет.
1: А в этом фильме был трек от Леди Гаги?
0: Не помню. А что, это связано?
1: Ну, покерфейс,
2: прикольно.
1: Прикольно было бы, на самом деле. Ради свободы бросил работу 6 лет назад Евгений. Бывает туговато, но я свободен зато. Молодец, Жень, что выбрал свободу. Так, я бы лучше курить бросил. Павук написал. Пока никак. Пока никак. Бросай, плохая привычка. Так, бросила бы все, если бы была возможность улететь, опять же, в другую галактику, вообще люди пишут. Да. Ну, космические путешествия у нас в топе сегодня, это точно.
0: А бросил все пагубные привычки, чтобы стать примером для подражания сыну.
2: О, отлично, ради будущего детей.
1: Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, все, что угодно придумываем и пишем в чат мобильного приложения Рекорда.
0: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Вы каперы!
12: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: 9 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
2: Друзья, в этом часе у нас что будет? What the факты?
1: Да, новости. Очень важные. Ученые из Гарвардской школы медицины обнаружили связь между выходом альбомов популярных исполнителей и увеличением количества ДТП на дорогах в США. Пока только. Да, ученые изучили количество прослушивания альбомов нескольких популярных артистов, сопоставили их со сводками смертельных и не только ДТП на дорогах в США и пришли к выводу, что в дни выхода новых работ американских, например, поп-певиц Тейлор Свифт, канадского рэпера Дрейка и исполнителей рэпа из США типа Кендрика Ламара, Кэнни Уэста того же самого, а также британского певца и актера Гарри Стайлса, водители чаще отвлекались на громкую музыку и попадали в аварии. То есть у этого есть прямая связь. Громче музычка, ничего не видим, не слышим, летим.
2: Мне всегда казалось наоборот, что если люди поют в машине, то это, знаешь, активное у тебя бодрое тело, и ты, наоборот, собран за рулем. Это же не мешает смотреть вперед и рулить.
1: Но ты уже не слышишь машину, если громко играет музыка.
2: А
1: это же тоже важная
2: история. Плане,
1: да. Восприятие, в принципе, у тебя нацелено тогда на музыку, на подпевание, вот это, на кайфушки, которые там танцы устраиваются. И, слушайте, ну, статистика, как мне кажется, достаточно правдива, когда играет на любимый трек, начинаешь там как-то уже переваривать его.
3: Отвлекаешься на переключение музыки.
2: Да, давайте делать выходной. Да. Когда выходит какой-то клевый трек, значит, выходной, все не едут просто за рулем, и все, и не будет ДТП.
3: Да, хорошо. Вызовешь ты так скорую. Они такие: о, не, мы слушаем трек.
1: Давай-ка там капельницу сама себе поставишь. Да. Мы тебе с деком отправим.
3: Да хоть курьером. Да хоть закашляйся. Если не вбит, то мы не поедем.
0: Вы каперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Может быть, про тельняшку?
2: Нет. А-а-а. Ну ты же хотел про орангутанов.
3: Давай, давай.
2: Так, во-первых, откуда решила я растут ноги у названия? Оранг значит человек, утан значит лес. Человек леса. И вообще такие, конечно, интересные животные. У них так много общего вместе с нами. Например, интересный факт, что эти животные не любят плавать, почти не умеют этого делать. Чтобы перейти ручей, они часто используют палки, как мосты или зонтики. Они ленятся убирать старую постель, и поэтому каждую ночь им проще построить новое мягкое гнездо на дереве из веток и листьев. То есть вот это не лень, а убираться лень.
3: Это еще они одеяло в пододельник не вставляли, там вообще жесть.
1: Прожигают жизнь как могут просто.
3: Я подумал, а собрание, когда много орангутангов, это же орангутан-клан?
1: Если банда есть.
3: Да, и они такие.
2: Орангутан по кличке Фу Манчу из зоопарка умел открывать сложные замки с помощью кусочка проволоки, которую прятал во рту.
1: Ого, я думал, с ним другое смешное видео было.
3: Ну, вообще, а это разве не название горы?
2: Они, кстати, реально очень любят решать задачи. То есть вот не поесть и как-то там пообщаться. Им кинешь задачу, они начинают ее решать.
3: Идешь туда, задачил, что ты идешь. Она такая, Олег, смотри. Короче, первоначальный взнос делает 3,5 миллиона. Потом вот эту, ну, в общем, ипотеку закроем за 5 лет. Давай.
2: А во время ливня они срывают большой лист лопуха и надевают его на голову, как шляпу или зонт. Вы, наверное, видели, да?
3: Да.
2: И еще они боятся щекотки так же, как и люди. То есть у многих видов птиц и животных они щекотки по-другому реагируют, а они реагируют, как мы, и могут засмеяться.
3: И втащить.
2: Почему втащить-то? Ты втаскиваешь кому-нибудь?
3: Я однажды, я говорю, никогда не надо мне щекотки. Я однажды так дернулся, что случайно локтем зарядил.
1: Девочки?
3: Нет, признайся. Слава богу, нет.
1: Нет?
2: А еще руки...
3: Не признаюсь.
2: Руки орангутанов могут быть длиннее вашего роста. Представляешь?
3: Да что ж ты за дрянь такая? Решаешь вопросики длинные.
1: Мы очень похожи, конечно, с ними. Можно официально называть вторую половинку орангутаны.
2: Конечно.
1: Не должно быть обидно вообще.
2: Это как зайка, мишка, котик.
1: Орангутаны.
3: Че, пойдем порешаем что?
1: Орангутаним, да.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record
1: Dance Radio. На старт, внимание, рейв! В эту субботу в честь дня рождения Рекорда объявляет рейв-забег 5 километров на открытом воздухе под живой диджей-сет. Первым 50 пришедшим фирменный мерч Рекорда в подарок. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Регистрируйтесь прямо сейчас в нашей группе в ВК или в телеграм-канале Радио Рекорд. Суббота, 22 августа, Крестовский остров. Сбор в 10 утра у памятника Кирову. Рейв-забег от Радио Рекорд 18+. Рекорд,
0: реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
4: Кто тебе постоянно пишет?
5: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
4: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас вторая категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
6: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
7: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
8: Бартремонт.
7: А материалы?
8: Бартремонт.
7: А мебель?
8: Повторяю, Бартремонт.
7: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
8: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
7: Ну, да.
8: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
7: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
9: Ваш кар...
10: Наш прайс! Карпрайс!
11: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
12: Цены 2016-го в цех. 85. Гав-гав.
13: 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях «Цех-85». Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее поведения можно узнать на сайте «Цех-85.ру». Возрастная категория 6+.
14: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
15: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар «Бай Анна Асти» ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это «Ladies Night» в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
16: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: эфире.
1: А мы продолжаем обсуждать вместе с вами, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. Такая у нас тема сегодня. Так, ну космос пока в теме, в голосовалке побеждает, кстати, мечта. Мечта и другая жизнь. Вот, два в топе.
2: Константин в 2020 году переехал из Москвы в Петербург по любви. Очень сложно давалось это решение, но тем не менее.
1: По любви часто истории же, кстати, бросают, да. Все ради любви. Круто, когда все получается. А кто-то же вот сейчас слушает нас и такой: да, я тоже когда-то все это сделал.
2: А ты готов ради любви бросить работу?
1: Ради любви бросить работу? Зачем? Это же нелогично.
2: Работу.
1: Тогда у меня не будет любви.
2: Поменять.
1: Если работу. У меня не будет работы.
2: Поменять работу, допустим. На тебе какую? Любимый человек говорит: я хочу, чтобы ты, не знаю, занимался чем-нибудь другим.
1: Чем?
2: Ну, какая? Я не знаю.
1: Не, ну, здесь нужны конкретные предложения. Когда чем-то другим, ну, придумаешь.
3: А ты такой, знаешь,
2: например,
3: я не люблю тебя.
2: Например, не нравится ему сфера твоей работы.
1: А
2: ты,
1: почему?
2: Например, в горнодобывающей промышленности.
1: Так.
2: А тебе человечек говорит: а мне не нравится твоя отрасль, она у меня связана с плохими воспоминаниями. А поменяй на какую-нибудь другую промышленность.
1: Ну, это сугубо твои проблемы тогда. Меня все устраивает, вот и все. Зачем? Это же, если ну, вот работа все приносит
3: тогда,
1: неудовольствие.
3: Стоп, тогда получается наоборот. Ты бросаешь все, что у тебя было, то есть любимого человека.
2: Да,
3: ради работы.
2: Ради работы. Вот,
1: все, я люблю горную промышленность. Мы там с мужиками на шахте, кирками. Сидим, потом отдыхаем.
2: Вот Дмитрий пишет: ради жены бросил бы Скарлетт Йоханссон. Или наоборот.
3: И сейчас где-то одна Скарлетт Йоханссон грустнула.
2: А представляешь, игра такая. Встает Скарлетт Йоханссон, жена, ты посерединке. И они тебя манят каждая в свою сторону. Вот что тогда делать?
3: Я бы, конечно, бы пошел жене навстречу, отдал бы ей что-нибудь из того, что у нас было.
2: Развернулся и пошел к Скарлетт.
1: Дал бы денег на обратную дорогу, да? Доберешься, напиши: Скарлетт, куда едем?
3: Да кого? Дал бы ей совет, как жить одной.
1: Но попросил бы контакты у Скарлетт, кстати, для жены кого-то, с кем бы она хотела пообщаться. Можно было бы так еще сделать.
3: Зачем? Чтобы снова ее видеть?
2: Попросил бы Скарлетт познакомить жену с каким-нибудь клевым пацаном, да?
1: То же самое, да.
3: Попросил
1: да,
3: бы Скарлетт больше не приезжать сюда и не привозить меня.
1: Попросил за роль бы в «Мстителях». Вот, кстати, Стас, я знаю, многое отдал.
3: Ради роли в «Мстителях» либо в «Звездных войнах», да я бы, не знаю, я бы пошел на актерские курсы.
1: Но, смотри, какой там самый не очень супергерой в «Марвеле»?
3: В «Марвеле»?
1: Есть какой-нибудь человек, человек-мозоль, есть?
3: Есть человек-дверь.
1: Человек-дверь, что он делает?
3: Он просто появляются двери, которые он может открывать и куда-то переходить.
1: В любое пространство.
3: Хотя нет, он даже, наверное... Нет, там есть какие-то... Человек-вентилятор есть какой-то.
1: Так, у нас тоже воздуханы есть, это нормальная история.
3: Ну, не, бесполезных можно найти, там прям реально есть.
1: Бесполезного бы сыграл в Марвеле эпизод, но тебе сказали бы: Стас, брось сейчас
3: все. Да, конечно.
2: Там секунда, Стас, там секунда, ты появляешься, тебя сразу убивают.
3: Не, ну стоп, ну это не прикольно. Хотя бы пару слов. Давайте так, там есть человек, который с луком идет на инопланетян.
1: Но у него очень много эфирного времени.
3: Ну да, но он как бы красавчик.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах число уроков в день не должно превышать 7, определили в Минпросвещение. Для первоклассников нагрузка будет еще меньше. В сентябре и октябре не более 3 уроков, в ноябре и декабре 4. Со 2 по 4 класс допускается до 5 занятий в день, с 5 по 6 до 6, а с 7 класса максимум 7 уроков. Каждый пятый россиянин считает, что для комфортной жизни ему достаточно зарабатывать 50-70 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал опрос аналитиков. Еще 18% респондентов назвали комфортным доход от 30 до 50 тысяч рублей, а 16% от 90 тысяч и выше. Для большинства комфортная жизнь – это не только возможность покрывать базовые расходы, но и деньги на отдых, развитие здоровья и крупные покупки. В российские кинотеатры могут завести Человека-паука в виде экранной копии низкого качества. Профильные СМИ пишут, что изображение может быть мыльным и с искаженной цветопередачей. Такую копию якобы можно отличить по зеленоватому оттенку картинки. Официального подтверждения информации пока нет. Премьера фильма в российских кинотеатрах ожидается 20 августа. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на campgeta.t2.ru.
10: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
17: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
18: В «Ленте».
19: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
20: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
21: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
22: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
23: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
24: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
25: Дэнс лето.

0: Вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Сражение, которое происходит каждую среду между Аней и Стасом, а вы им помогаете в чате мобильного приложения рекорда, поэтому открывайте прямо сейчас. Какой-то опрос был произведен, и так. На него давали 6 вариантов ответа. И эти ответы собрали, и они самые популярные, расставлены с 1 по 6 место. Вам нужно их выбить, конечно, не забывайте, что люди отвечали, а не ученые, искусственный интеллект и так далее. Итак, вопрос. Куда можно сходить в деревне после 10 часов вечера?
2: В ДК на танцы.
1: На танцы. Это 5-й по популярности ответ. Ноздря в ноздрю идете.
2: К соседу за самогоном.
1: Ну нет, конечно, какой. Ты что, мы не гоним.
3: Что еще, после чего идем?
1: Мы не гоним. Кто тебе скажет?
2: А, на речку.
1: На речку можно, конечно. Вот речка,
3: еще бы по очереди. Ну ладно, в баню.
1: В баню.
3: Помыться.
1: Есть. Это самый непопулярный вариант почему-то, но в баню. 2-2 у вас, ребятки,
2: давай. Просто баня днем обычно.
1: У вас осталось 2 варианта всего, которые осталось выбить.
2: В огород.
1: Нет.
3: Домой.
1: Вообще логично.
2: На рыбалку.
1: Так, нет. Еще куда?
2: На улицу.
1: Деревня с чем связывают в первую очередь? Ну,
3: в огород.
1: Может быть, в чате вам дали ответ. Да.
3: Теперь мы понимаем, кто это там оставил.
1: Итак, куда можно сходить в деревне после 10 часов вечера? Топ ответов. В клуб, в туалет, домой, на речку, на сеновал и в баню. Вот так все решили.
0: Реклама.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева.
5: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
6: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
7: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
6: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
7: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
6: А вы чего ждете?
7: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.

0: и женщины. Конфигурация планеты звезд сегодня не обещает ничего особенного. Для вас это самый обычный день.
1: Львы, безжалостные скорпионы. Вы нынче можете узнать нечто важное, но инструкцию по применению данной информации вам никто не даст.
2: Стрельцы, сегодня вас смело можно будет назвать раздражительным человеком, а ваши половинки горестно посочувствовать.
0: Козероги, в этот день вам стоит задуматься о том, чтобы поехать со своим любимым человеком вместе в чужедальние-дальние страны.
1: Водолей, в этот день слово «люблю» приобретет для вас какое-то особое, почти мистическое значение.
2: Семейным рыбам сегодня противопоказано заниматься рутинными домашними делами. Любите друг друга, друзья!
3: Вейкаперы! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: РЖД планирует в течение 3 лет внедрить биометрию на всех ключевых направлениях. Сейчас сервис работает только на начальных станциях некоторых маршрутов, но его собираются распространить и на промежуточные. В компании рассчитывают, что за 3 года воспользоваться биометрией смогут все пассажиры. В России содержание в СИЗО могут заменить поручительством уважаемых граждан. С таким предложением выступила член Совета по правам человека при президенте России. По ее словам, обращение в Верховный суд уже подготовлено, а поручителями, например, смогут стать ученые, актеры или другие граждане с хорошей репутацией, которые будут отвечать за обвиняемого и следить за его поведением. Жителям Тайваня выплатят по 10 тысяч местных долларов, около 314 долларов США, на фоне стремительного роста экономики благодаря буму искусственного интеллекта. Президент страны назвал выплаты дивидендами от ИИ и заявил, что они позволят разделить выгоду от экономического роста не только с технологическими компаниями, но и с обычными семьями. В первом полугодии ВВП Тайваня вырос на 14%, это лучший показатель за последние 50 лет. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Вот это ухватил!

0: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дэнс лето!
13: На рекорде!

Главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, как проходила ваша свадьба. Вот листала я тут телеграм-канал Радио Рекорд и нашла интересную новость о том, что свадьба в Москве стоит уже минимум 2 миллиона рублей. Не только интересная, но еще и грустная новость. Организация подорожала на 30%. Рост цен затронул все категории. От аренды ресторана до работы фотографов и покупки нарядов. Ох, да, тяжела судьба наших молодоженов. Я же, в свою очередь, свадьбу провожу, поэтому пока не касаюсь такого. Но рассказывайте вы при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас тоже планируется свадьба, в каком формате она будет проходить, нужен ли ведущий, ну вдруг. Ну и вообще, как проходит подготовка. Все интересно узнать, почитать. А может быть, вовсе пока невесту не нашли. Для этого есть у вас, кстати, рубрика «Знакомство» по субботам на шоу Рекорд Пати. Присоединяйтесь обязательно, будем с вами знакомиться, общаться. Это все будет совсем скоро. Ну а пока расскажу о музыке в этом часе. Mo Black, Yamore.

0: поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
1: Мам, а чемпионами рождаются?
2: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
3: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
4: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
1: Мам, запиши меня в группу!
3: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах Атлантика. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
1: Записывайся на atlantica1.ru.
5: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
6: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни Барбай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
1: Опять математика. Надоело.
7: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
1: Эх.
7: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
1: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
7: Уже звоню. 385-58-83.
1: 385-58-83.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Армузскому проливу, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Ранее Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил, цитата, «разбомбить Султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США». Все крупные банки уже готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Руководитель Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина ранее заявляла, что 1-2 банка могут не успеть полностью подготовиться. В этом случае им могут дать время до конца года для проведения всех работ. Самым сложным предметом в начальной школе признана математика. Она набрала 8 баллов. На втором месте русский язык, наравне с ним иностранный язык. По 6 баллов у предметов информатика и окружающий мир, литературное чтение оценено в 5 баллов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-0278.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: отдельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
1: Дисконт-центр «Румба». Новые возможности шопинга. Суперакции августа в аутлетах. Не надо ждать, примеряй и забирай. Все бренды в аутлетах оригинальные. Проверено! Центр дисконтов и аутлетов «Румба». У метро «Кировский завод».
2: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
3: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
2: Просто космос!
3: Звони. 611-25-25.
2: Ага, 611-25-25.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, сообщил Кабмин. Также он поручил оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков и держать на особом контроле розничные цены на АЗС. Внесенный в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ на классические выпускные экзамены предполагает переходный период. Он может занять 3-4 года, чтобы выпускники прошлых лет сохранили возможность на поступление. Об этом рассказали депутаты. Шаман опроверг информацию о возможном совместном выступлении с Канье Уэстом. Он подчеркнул, что рэп-культура не является его музыкальным направлением. Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для дуэта на своем концерте в Петербурге, но получил отказ. Позже это опровергли организаторы концерта американского рэпера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

одноклассников за то, что они проходят весело, душевно и, главное, без меня.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире.
3: А следующий трек для двух влюбленных диплодоков.
2: Диплодоки
1: любви.
2: Я бы закрыли через месяц.
3: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд реклама. Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Думаете, в Папа Джонс есть только пицца? А вот кто-то уже пробует закуски и выбирает десерты. Тут ты понимаешь, что в Папа Джонс пицца – это только начало.
7: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
8: Сова? Это нет?
9: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены. Здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
10: Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа, крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заблуждается, когда называет Армузский пролив американским. Иран в скором времени это исправит. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики. Он также отметил, что Трамп правильно в своей публикации назвал залив персидским, хотя раньше он хотел переименовать его в арабский. Власти России работают над устранением проблемы с очередями на АЗС, заявил глава Минэнерго Цивилев. Кроме того, по словам Цивилева, дизельное топливо есть на всех заправках. Сам министр тоже ездит на дизельном автомобиле. Шумиха вокруг возможного приезда Канье Уэста в Россию привела к новым схемам мошенников с билетами, сообщили эксперты. Аферисты предлагают билеты по заниженным ценам и размещают объявления в соцсетях. Эксперты советуют не поддаваться на слишком выгодные предложения и самостоятельно проверять информацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
11: Дэнс лето.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Как всегда, у меня есть для вас новость. Житель Южной Кореи создал таймлапс своих поездок по городу. Получилось, ну, как написано, по крайней мере, в этой новости, довольно грустно. Ну, я бы сказала, не грустно, а стандартно. Итак, с помощью Google Maps парень визуализировал все свои перемещения по городу и обнаружил, что в целом, грубо говоря, он живет по маршруту. Дом, работа, дом. Друзья, а кто живет иначе? Ну, удаленщики наверняка, те, кто не ходят ежедневно в офис. Я не вижу вообще в этом никаких проблем. Вот честно. При этом сразу возникает вопрос. Друзья мои, чем бы вы занимались? Куда бы вы ходили, ездили, если бы, ну, не надо было работать, не надо было вот никуда ходить, ездить вот ежедневно ни в какой офис, ни на какой работу. Чем бы вы занимались? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все почитаю. В этом чате у нас Фил и Натали Райс. Can't get you out of my head.

0: также Келвин Харрис и Satisfy. И, конечно, Кунгс и Galaxy. Уже сейчас диджей Гоя, Мичика и все там.
1: Dance лето
2: на рекорде. Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире. А следующий трек для двух влюбленных диплодоков.
1: Диплодоки любви.
2: Я бы закрыли через месяц. Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через...

0: Друзья, супер важная информация на старт. Внимание, рейв. В эту субботу в честь дня рождения Рекорд объявляет рейв-забег. 5 километров на открытом воздухе под живой диджей-сет. Первым 50 пришедшим фирменный мерч Рекорда в подарок. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Регистрируйтесь прямо сейчас в нашей группе ВКонтакте или в телеграм-канале Радио Рекорд. Суббота, 22 августа, запоминаем, Крестовский остров. Сбор в 10 утра у памятника Кирова. Рейв-забег от Радио Рекорд. 18+, не пропустите. Рекорд,
1: реклама. Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 98. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял. Ксенон Шоп 98.
3: Адрес записывай. Камышовая, 17, корпус 1. Звони 407-3003.
5: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
6: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
5: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
6: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
5: 317-24-44.
7: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
8: Бартремонт.
7: А материалы?
8: Бартремонт.
7: А мебель?
8: Повторяю, Бартремонт.
7: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
8: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
7: Ну, да.
8: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
7: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
9: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа считает, что Оман пошел на слишком большие уступки Ирану на переговорах по Армузскому проливу, сообщает Associated Press. Вашингтон недоволен договоренностями о совместном контроле за проходом судов и сборе транзитных платежей, считая позицию Омана недостаточно жесткой. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и достиг 32,7 тысячи машин. За январь-июль поставки увеличились на 21% до 161,2 тысячи автомобилей. При этом общий экспорт китайских легковушек вырос на 88%, а поставки гибридов и электромобилей на 148%. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Издание отметило его игру в финале межконтинентального кубка против Фламенго, где россиянин отразил 4 пенальти подряд. В тройку лучших вошли Давид Рая, Тибо Куртуа и Джан-Луиджи Донарума. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд реклама.
1: Кто тебе постоянно пишет?
2: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
1: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
3: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverne.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние».

0: 800-344-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще ламинат 33-го класса Egger Home 8 мм с фаской, влагостойкий, всего за 699 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
4: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
3: Просто космос!
4: Звони. 611-25-25.
3: Ага, 611-25-25.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, россиянки массово едят яблоки с медом. Мне вот нравится тут слово «массово», массовый характер. На яблочный спас – это старинный способ привлечь богатство или любовь. Прямо сегодня берут, вот кунают кусочки яблока в мед и все, все. Для чего это надо? По традиции нужно макнуть яблоко в мед и произнести заветные слова для денег. Одни слова для жениха, совсем другие – другое заклинание. Считается, что обряд помогает ускорить встречу с суженым, с любимым. Ну и, конечно же, привлечь удачу в дом. Друзья, кто пробовал? Девчонки, пишите, парни тоже. Может, у вас какие-то чудеса случались? Вообще, рассказывайте, в какие верите традиции, что действительно работает, что испробовали на себе. Об этом пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. А в этом часть у нас новинка, это Клуни Good Girl. Девочка, для вас песня. Еще слышим Мадонну и Мартин Гаррикс. Бизарр.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Реклама. Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
2: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
3: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
2: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
3: 317-24-44.
4: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
5: Подожди, до какого курорта?
6: До нашего. До Атлантики.
7: Ура! Мы едем в бассейн!
6: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
8: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
6: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
8: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
9: ООО «Бассейн Град», город Гатчина, улица Генерала Кумышева, 13А, офис 213, ОГРН, 116-784-706-81-35.
10: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
11: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
10: Там что, волшебный лес?
11: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово, 25 минут от города. Рядом озеро, вокруг лес.
10: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
6: 317-46-66. 317-46-66.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Армузскому проливу, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Ранее Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил, цитата, «разбомбить султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США». Все крупные банки уже готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Руководитель Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина ранее заявляла, что 1-2 банка могут не успеть полностью подготовиться. В этом случае им могут дать время до конца года для проведения всех работ. Самым сложным предметом в начальной школе признана математика. Она набрала 8 баллов. На втором месте русский язык, наравне с ним иностранный язык. По 6 баллов у предметов информатика и окружающий мир литературное чтение оценено в 5 баллов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Dance.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой.
2: Ну вот. А вы боялись, значит, концерт не отменят.
3: Надоели уже со своим Канье Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает.
2: Кого, Лозу?
3: Нет, Канье Уэста.
2: А, конечно.
3: Лозу знают все.
2: Нет, разумеется, просто я не очень понимаю, а откуда он знает Канье Уэста?
3: Вы сказали, знаете Канье Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
2: А Канье Уэст, он же знает Лозу, да?
3: Да, обычно большие концерты помогают разогрев, да, из местной группы. Никакого разогрева у Канье Уэста не будет. Канье Уэст говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
2: А Лоза не пойдет, потому что он не знает.
3: Да, да, да.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
4: Смотрите, какой классный подарок!
5: Это же ремонт!
4: Да, это мастер-класс по комфортной и продуманной жизни от квартала Имена. Здесь бульвары и парки, кофейни, школы и детские сады. А главное, отделка в подарок!
6: ЖК Имена. Мастер-классный город. Подробности звездочка 5920.
7: ООО «СССК СПБ». ЖК Имена, первый этап. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус «Ситисайд Синг» — это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты, удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySightseeing.
9: ООО CitySightseeing Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
10: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
11: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
12: Деда, а у тебя есть клад?
13: Конечно.
12: А где спрятан?
13: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
12: Как это?
13: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
12: Целый участок? Всего за 1 100 000?
13: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
12: 317-33-34.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, сообщил Кабмин. Также он поручил оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков и держать на особом контроле розничные цены на АЗС. Внесенный в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ на классические выпускные экзамены предлагает переходный период. Он может занять 3-4 года, чтобы выпускники прошлых лет сохранили возможность на поступление. Об этом рассказали депутаты. Шаман опроверг информацию о возможном совместном выступлении с Канье Уэстом. Он подчеркнул, что рэп-культура не является его музыкальным направлением. Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для дуэта на своем концерте в Петербурге, но получил отказ. Позже это опровергли организаторы концерта американского рэпера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
14: Только в ленте.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
20: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире.
3: А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
2: Диплодоги
1: любви.
2: Я бы закрыли через месяц.
3: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Dance Radio. Record. Так, друзья, на старт, внимание, рейв. В эту субботу в честь дня рождения Рекорд объявляет рейв-забег. 5 километров на открытом воздухе под живой диджей-сет. Первым 50 пришедшим фирменный мерч Рекорда в подарок. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Регистрируйтесь прямо сейчас в нашей группе и ВКонтакте, в Телеграм-канале тоже Радио Рекорд. Суббота, 22 августа, Крестовский остров, сбор в 10 утра у памятника Кирову. Рейв-забег от Радио Рекорд 18+.
0: Рекорд реклама. Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не ответа.
5: Кто тебе постоянно пишет?
6: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
5: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас вторая категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
7: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построим за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverne.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние».

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
2: Сегодня мы придумали все за тебя.
1: Главное, помни,
2: если пицца, то Папа Джонс.
3: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
4: Панорамные участки.
3: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
4: И всего 150 тысяч за сотку.
3: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура.

0: инфраструктуры для комфортной загородной жизни.
1: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
0: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
1: 317-22-23.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. У нас лютый дождь за окном, у нас в Петербурге, по крайней мере, не знаю, как у вас. Надеюсь, погода получше. Так, друзья, сегодня у нас, оказывается, Всемирный день фотографий. По такому случаю я заглянула в свой телефон, поглядела последнюю фотку, и у вас тоже спрошу, какое последнее фото сделали, что у вас там в галерее хранится, из финального рассказывайте. Ну, я бы сказала, конечно, можно присылать у нас, знаете, где, в комментариях у нас. В комментариях под чем? Под последней темой у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Что касается меня, у меня там скрин приложения для монтажа. Ну, конечно же, с моим котом, это понимают все. Что у вас, рассказывайте тоже. Рафаэл в этом часе «Gotta be cool». Еще впереди

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио «Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-клубу Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар, 18+.
4: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
5: Мам, а чемпионами рождаются?
6: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
7: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
8: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
5: Мам, запиши меня в группу!
7: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах «Атлантика» в Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
5: Записывайся на atlantica1.ru.
9: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заблуждается, когда называет Армузский пролив американским. Иран в скором времени это исправит. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики. Он также отметил, что Трамп правильно в своей публикации назвал залив персидским, хотя раньше он хотел переименовать его в арабский. Власти России работают над устранением проблемы с очередями на АЗС, заявил глава Минэнерго Цивилев. Кроме того, по словам Цивилева, дизельное топливо есть на всех заправках. Сам министр тоже ездит на дизельном автомобиле. Шумиха вокруг возможного приезда Канье Уэста в Россию привела к новым схемам мошенников с билетами, сообщили эксперты. Аферисты предлагают билеты по заниженным ценам и размещают объявления в соцсетях. Эксперты советуют не поддаваться на слишком выгодные предложения и самостоятельно проверять информацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

возможно, опция такая имеется. Во-вторых, у нас есть прямой эфир «Радио Рекорд», где я через полчасика расскажу о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Обсудим их у меня в телеге обязательно, если будет такое желание. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радио-вечеринке «Рекорд Пати».

Крем в Хрусталев также есть. Есть вейкаперы, есть мои шоу Рекорд Клаб Шоу Рекорд Релиз. Есть Женя Балдин с русским часом и колбасным цехом. Есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, с субботним итоговым выпуском. И, конечно, новое шоу «Час резидента» тоже ищите в телеграм-канале плейлисты Рекорда. Далее про расписание я Тим Вокс, никуда не убегаю. Ха-ха. Переплощаясь, наоборот, музыкального обозревателя, уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Обсудим их у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Эти треки можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox, ну а прямо сейчас приступим. Вот она, свежая работа от бразильца Jord, Get Funky, Get Down, релистался 3 июля на лейбле Get Physical. Jord дебютирует на легендарном Get Physical с треком, который напрямую обращается к диско-фанку, в основе живого. Басовая линия, гитарные партии, перкуссия и минималистичный spoken word вокал. Получился очень характерный гибрид фанка, инди-дэнса и современной клубной музыки. В саппортах же, в свою очередь, Камиль Фат, Леша Ромео и Сит Американец. Ну а прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу стартуем вместе с Jord, Get Funky, Get Down.

продолжается вместе с Terry Tempo и Reggae Heaven or Hell. Релиз состоялся 7 августа. Новый сингл стал первой главой его возвращения после почти десятилетнего перерыва. Heaven or Hell вышел в EP 9PM, а сам артист одновременно объявил 4-й альбом The Night Not Dead, который запланирован на 16 октября, выход которого имеется в виду. То есть этот релиз, друзья, фактически начало новой главы в карьере Terry Tempo. И прямо сейчас он у нас здесь.

guns down. Can't slow that down. Go dark, no sound.

Me релизился на Solid Groove Records. Trust Me стал первым треком Dunmore Brothers в этом году. При этом трек казался очень успешным для лейбла. Братья сообщали о более чем миллионе прослушиваний Spotify. Третий месяц среди самых продаваемых релизов по Solid Grooves на Beatport'е. А по саппортам же, в свою очередь, здесь отметились итальянцы Медуза, Леша Юнион, это наш российский продюсер и музыкант петербургский, американец Сид, Тим Хокс. Ну а сегодня ловите эту работу и здесь.

Называется Let's Go. Релиз состоялся 7 августа на лейбле Dope. Sherman Lodge, в свою очередь, продолжает активно развивать собственный лейбл Dope, и Let's Go стал одним из его свежих релизов. А сам же трек продолжает линию Sherman Lodge с прямым вокально-ориентированным клубным грувом. В саппорт-листе замечены Curtis J, Danny Reese и Free Jack. Ну а презентовал эту работу Afrojack еще 29 июля. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Sherman Lodge. Let's Go!

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Wow, what a song! Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media @MartinGarrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.